0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 3 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг – повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
8: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
9: 511. Три семерки.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511. Три восьмерки.
11: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
12: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
14: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
0: Радио «Ваня».

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

лето на радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 3 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг – повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от «Жвари». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-51-22-716.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
10: Чувство вкуса постоянно приведет.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Квитанции за ЖКХ предложили доставлять в личный кабинет на госуслугах. В Госдуме хотят скорректировать систему оплаты отопления. Россияне назвали путешествие самой счастливой покупкой. Здравствуйте. В студии Радио Ваня Алексей Акопов. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность доставки квитанции на оплату жилья и услуг ЖКХ в личный кабинет на портале госуслуги. Документ размещен в думской электронной базе. Согласно инициативе, квитанции будут доставлять в электронном виде только если получатель зарегистрирован на госуслугах и не отказался от получения платежных документов в таком формате. При этом такой способ доставки будет считаться надлежащим, а бумажные квитанции предоставлять дополнительно не потребуется. В пояснительной записке отмечается, что нововведение входит в комплекс мер по поддержке Почты России, передает ТАСС. Россияне должны оплачивать отопление исключительно на основании приборов учета, вне зависимости от решения общих собраний жильцов или решений местных властей. Об этом говорится в новом законопроекте депутатов Госдумы, пишет РИА Новости. Поправки предлагается внести в жилищный кодекс. Сейчас порядок расчета платы за отопление складывается из нескольких факторов. Однако людям нужно дать возможность оплачивать отопление только исходя из показаний счетчиков, считают авторы инициативы. Путешествия чаще других покупок приносят россиянам ощущение счастья и эмоциональной отдачи. Об этом рассказали аналитики финансового маркетплейса Выберу.ру, пишет «Известия». Участников исследования спрашивали, какие траты приносим больше всего радости. Путешествия назвали 24% опрошенных. На втором месте оказались еда и гастрономические впечатления. Этот вариант выбрали 19% респондентов. Еще 16% считают главной эмоциональной инвестицией траты на питомцев, а 14% чаще всего испытывают радость после покупки товаров для дома и создания уюта. Покупка недвижимости или автомобиля приносит максимальное ощущение счастья 11% участников опроса. Еще 9% получают удовольствие от покупки книг, фильмов, музыки и другого культурного досуга, а 7% от небольших спонтанных покупок для себя. Аналитики также выяснили, какие покупки помогают россиянам справляться со стрессом и эмоциональной усталостью. Самым популярным способом поддержать себя оказалась еда. Ее выбрали 28% респондентов. Еще 21% назвали прогулки и путешествия, а также покупки для дома и уюта, книги и культурный досуг.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
2: По данным синоптиков, сегодня, 3 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг – повышение температуры до плюс 28.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Империя колонок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
4: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
5: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511-3-7.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Полное собрание автосвета. Ксенон LED B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
9: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Ваня. Радио Ваня.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 3 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг – повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Летим из Омска прямым рейсом в солнечный Ташкент. Город, где купола древних мечетей смотрят на современные небоскребы и царит магия Востока. А воздух наполнен ароматами плова и специй. Открывайте Узбекистан вместе с Омским аэропортом.
5: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
6: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
7: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
9: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
10: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
11: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobileslip.ru.
17: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
18: Платформы, рынок, технологии.
17: Монетизация.
18: Цены, процедуры, практические инсайты.
17: Нейросети на практике.
18: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
17: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
18: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
17: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
18: Без возрастных ограничений.
0: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В МВД предупредили о рассылках, о фиктивных выплатах в честь Дня России. В Госдуме предложили продлить режим самозанятости до 2035 года. Правоохранители рассказали, где нельзя кататься на сап-бордах. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Стартовал прием заявлений на новую семейную налоговую выплату в России. С 1 июня подать документы могут работающие родители двух и более детей, если семья признана нуждающейся. Закон вступил в силу с 1 января. Механизмы позволяют вернуть 7,13% уплаченного НДФЛ, снижая налоговую нагрузку за прошлый год до 6%. Заявления принимаются до 1 октября лично в отделении Социального фонда России через МФЦ или на портале госуслуги, пишет РИА Новости. Получить выплату могут семьи с детьми до 18 лет или до 23 при очном обучении, при условии, что все члены семьи – граждане России, а заявитель – налоговый резидент без долгов по алиментам. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. В МВД предупредили о рассылках, о фиктивных выплатах в честь Дня России. В мессенджерах и по электронной почте злоумышленники присылают сообщения, которые перенаправляют на фишинговые ресурсы, имитирующие госуслуги или несуществующий единый центр выплат. Аферисты маскируются под представителей Росфинмониторинга, Минцифра, МВД, ФСБ и других органов государственной власти. В Госдуме предложили продлить режим самозанятости до 2035 года. С инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Кроме того, парламентарий предложил увеличить с 2027 года предельный размер годового дохода самозанятого до 3 миллионов рублей и рассмотреть возможность его ежегодной индексации с учетом инфляции и прочих социально-экономических условий, пишет ТАСС. Пока в России режим самозанятости действует до 31 декабря 2028 года. Кататься на сап-бордах можно не везде. Даже там, где разрешено купание, могут действовать отдельные ограничения. Как поясняют юристы, сап-борд обычно считают спортивным инвентарем и не требуют регистрации. Но после спуска на воду на них начинает действовать общее правило для маломерных судов. Знак «купание запрещено» к сап-бордам напрямую не относится. Однако региональные власти могут отдельно запрещать использование любых плавсредств на определенных участках. По рекам плавать в целом разрешено, но нельзя заходить в закрытые зоны, создавать помехи судоходству и приближаться к причалам, мостам и местам массового купания.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска — офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 3 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-08-716.
2: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
5: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
6: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
7: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
8: 511-37.
9: Лето, солнце и жара.
10: В Доброцен идти пора.
11: Нужно срочно закупаться.
9: Едем в Доброцен. Ура!
11: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
10: Доброцен. Значит, можно купить больше.
12: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
13: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
14: Включай лето на всю громкость. Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 3 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг – повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: «Антикор-сервис». Ваш проверенный дилер «Джили» на Волгоградской, 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. «Антикор-сервис». 99-22-09.
1: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея». По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
2: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-12-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама на радио «Ваня».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
9: Ваня. Радио «Ваня».

0: позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Таня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России ведут медицинскую реабилитацию для нетрезвых водителей. Омская область получит 100 миллионов на создание кластера для строительной отрасли. И День молодежи в Омске пройдет 27 июня. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Водители, которые привлекались к ответственности за вождение в состоянии опьянения, будут обязаны пройти медицинскую реабилитацию. Этот вопрос будет проработан МВД и Минздравом до 2027 года. Эта мера будет введена в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Омская область получит грант в размере 100 миллионов на создание кластера среднего профессионального образования по направлению строительства. Пространство для обучения откроется в будущем году на базе колледжа транспортного строительства. Здесь будут готовить специалистов с учетом потребностей региональной экономики. Напомню, в области уже работают 6 кластеров профессионалитета по машиностроению, сельскому хозяйству, туризму и сфере услуг, клинической медицине и топливно-энергетическому комплексу. В этом году начнут работу еще 3 кластера по IT, педагогике и транспортной отрасли. Омск примет 5-й юбилейный турнир по художественной гимнастике имени Евгении Канаевой. 9 и 10 июня на Джедрайв-арене соберутся сильнейшие спортсменки из России, Беларуси, Армении, Узбекистана и Казахстана. Впервые в Омск приедут и гимнастки из Словении. Ведущими турнира вновь станут спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и телеведущая, серебряный призер Олимпийских игр Яна Батыршина. В программе турнира «Гала-шоу». Вход на соревнования свободный. Билеты на «Гала-шоу» можно приобрести в билетных кассах и на Яндекс.Афише. День молодежи в Омске в этом году отметят 27 июня. Праздник снова будет проходить на пешеходном Любинском и Соборной площади. Гостей мероприятия ждут творческие, образовательные, интерактивные площадки, встречи с известными жителями и концерт музыкального гостя. Напомню, в прошлом году на главной сцене Соборной площади выступали группа «5 утра», «Джонни», «Егор Крид», а посетили День молодежи более 280 тысяч мечей. Омская филармония представила программу «Симфопарка», которая в этом году проходит в формате музыкального пикника. Фестиваль традиционно состоится в парке на Королёва. В течение 2 дней, 7 и 8 августа, пройдут 4 концерта в исполнении губернаторского камерного оркестра, Омского русского народного хора, солиста филармонии и симфонического оркестра. Билеты уже в продаже. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 3 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг – повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
5: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511-37.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ботанский Денис Сергеевич. ОВРН 56-51-28-716.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 3 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг – повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Летим из Омска в столицу Урала. Всего 2 часа на самолете, и вы в Екатеринбурге. Окунитесь в атмосферу города с ярким характером или отправляйтесь покорять Уральские горы. Ваш Омский аэропорт.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
10: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12-200. «Казкурорт» 510-123.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
0: Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло.
13: Реклама для слушателей старше 12 лет.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
0: Баня. Радио Баня. Ближе и роднее.

0: ночи.
1: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: В МВД предупредили о рассылках о фиктивных выплатах в честь Дня России. В Госдуме предложили продлить режим самозанятости до 2035 года. Правоохранители рассказали, где нельзя кататься на сап-бордах. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Стартовал прием заявлений на новую семейную налоговую выплату в России. С 1 июня подать документы могут работающие родители двух и более детей, если семья признана нуждающейся. Закон вступил в силу с 1 января. Механизм позволяет вернуть 7,13% уплаченного НДФЛ, снижая налоговую нагрузку за прошлый год до 6%. Заявления принимаются до 1 октября лично в отделении Социального фонда России через МФЦ или на портале Госуслуги, пишет РИА Новости. Получить выплату могут семьи с детьми до 18 лет или до 23 при очном обучении, при условии, что все члены семьи – граждане России, а заявитель – налоговый резидент без долгов по алиментам. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. В МВД предупредили о рассылках о фиктивных выплатах в честь Дня России. В мессенджерах и по электронной почте злоумышленники присылают сообщения, которые перенаправляют на фишинговые ресурсы, имитирующие госуслуги или несуществующий единый центр выплат. Аферисты маскируются под представителей Росфинмониторинга, Минцифра, МВД, ФСБ и других органов государственной власти. В Госдуме предложили продлить режим самозанятости до 2035 года. С инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Кроме того, парламентарий предложил увеличить с 2027 года предельный размер годового дохода самозанятого до 3 миллионов рублей и рассмотреть возможность его ежегодной индексации с учетом инфляции и прочих социально-экономических условий, пишет ТАСС. Пока в России режим самозанятости действует до 31 декабря 2028 года. Кататься на сап-бордах можно не везде, даже там, где разрешено купание, могут действовать отдельные ограничения. Как поясняют юристы, сап-борд обычно считают спортивным инвентарем и не требуют регистрации. Но после спуска на воду на них начинает действовать общее правило для маломерных судов. Знак «Купание запрещено» к сап-бордам напрямую не относится, однако региональные власти могут отдельно запрещать использование любых плавсредств на определенных участках. По рекам плавать в целом разрешено, но нельзя заходить в закрытые зоны, создавать помехи судоходству и приближаться к причалам, мостам и местам массового купания.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Марго, радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 3 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг – повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Финкальная точка вкуса. Слушай, здесь по-настоящему вкусно.

0: активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55» 35 33 34 35 33 34 ИП Донский Денис Сергеевич. ОГРН 5650-0-28-716.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Реклама на радио «Ваня».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Lex представляет систему Hub-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
6: Радио «Ваня».

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы с тобой.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 3 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг – повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство вовлечено негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Солнце, пляж.
9: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
10: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
9: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
11: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Реклама.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru.
0: Ваня. Радио Ваня. Слышь!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В Госдуме предложили скорректировать систему оплаты отопления. В России появится 10 новых специальностей в медицине. Риэлторы напомнили, как безопасно купить недвижимость.
2: Россияне должны оплачивать отопление исключительно на основании приборов учета, вне зависимости от решения общих собраний жильцов или решений местных властей. Об этом говорится в новом законопроекте депутатов Госдумы, сообщает РИА Новости. Поправки предлагается внести в жилищный кодекс. Сейчас порядок расчета платы за отопление складывается из нескольких факторов. Однако людям нужно дать возможность оплачивать отопление только исходя из показаний счетчиков, считают авторы инициативы.
1: Минздрав обновил перечень медицинских должностей. С 1 сентября вводятся более 10 новых специальностей. В их числе нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия, медицинский психолог, нейропсихолог, врач физической и реабилитационной медицины. В то же время ряд специальностей исключается. Это, например, врач-офтальмолог-протезист, диабетолог-сексолог. Всего из номенклатуры убрали свыше 15 должностей. Функции этих узких специалистов отдадут другим медикам, однако специалисты, которые уже были приняты на такие должности, продолжат свою работу до окончания действия своего трудового договора.
2: В России до 2027 года внедрят систему верификации пользователей каршеринга для установления личности и проверки водительских прав с помощью биометрии. Это следует из документа правительства. Ответственными за реализацию проекта назначены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс и МВД. Кроме того, до 2027 года планируется внедрить и в сервисы проката средств индивидуальной мобильности систему верификации возраста по биометрии и паспорту.
1: Россиянам напомнили, как снизить риски при покупке недвижимости. Перед сделкой важно заранее проверить документы и историю квартиры. Об этом рассказали в Думском комитете по вопросам собственности и земельных отношений, пишет портал News.ru. Прежде всего, необходимо запросить свежую выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Она поможет подтвердить права продавца и проверить, нет ли у объекта обременений. Также россиянам советуют изучить историю перехода прав. Если собственники часто менялись за короткое время, это повод для дополнительной проверки. Кроме того, стоит уточнить, не проходит ли продавец процедуру банкротства, нет ли у него долгов и кто зарегистрирован в квартире.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: что было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 3 июня. Пиу-пиу-пиу. Сколько разных праздников интересных. День рождения парашюта. Тут и праздник прогульщика. Всемирный день велосипеда. Международный день бега. День портных. День повторений. И даже день яйца.
2: Ну вот яйца в мешочек, мои любимые, это идеальный баланс, полностью плотный белок и нежный кремовый слегка жидкий желток. Чтобы добиться идеальной текстуры для яиц среднего размера, это категория S1, то есть столовая первой категории, варите их минут 5 в кипящей воде. Вообще яйца это настоящий суперфуд, они не только служат основой для множества блюд, но и скрывают в себе удивительные биологические особенности. Так что развеиваем мифы на ванне. Цвет скорлупы зависит исключительно от породы курицы и никак не влияет на пищевую ценность. У птиц с белыми перьями и светлыми мочками ушей скорлупа обычно белая, а с темными, ну, коричневая или вот эту, что называется, пеструха, да? Цвет желтка зависит от рациона курицы. Яркий, насыщенный оттенок говорит о том, что в корме было много кукурузы или люцерны. Что-то желтого, да? А бледный, соответственно, было больше пшеницы. Желток – один из немногих естественных пищевых источников витамина D, что очень необходимо в наших северных широтах. Чтобы сформировать одно полноценное яйцо, организму курицы требуется чуть более суток. То есть она прямо вот как пулемет, она их не несет, да, надо понимать. Свежее яйцо всегда тонет в стакане с водой, а старое всплывает хозяйкам на заметку, поскольку в старом скапливается воздух, ну и скорлупа теряет свою плотность.
1: Да, в основном это касается, кстати, яиц перепелиных, потому что они-то подольше лежат в магазинах, нежели куриные. Куриные не такой большой риск хапнуть залежавшихся. А, кстати, что касается еще вареных яиц, вот сейчас же модно аэрогрили.
2: Конечно.
1: Я хочу сказать, что я варю яйца всмятку в аэрогриле без воды. Ты просто кладешь туда яйца, ставишь температуру 165 градусов и примерно около 8 минут, ну, в зависимости от, видимо, модели аэрогриля, можно подобрать свое. Ты их варишь, они не лопаются, с ними ничего не происходит, они идеально там без воды себя ощущают. Ну, а потом холодную воду.
2: Да, ну, единственное, что мы должны оговориться, яйца ни в коем случае нельзя класть в скорлупе в микроволновку.
1: Это да.
2: Иначе,
1: это да.
2: Иначе ваш завтрак серьезно оттянется.
1: Да, иначе вас завтрак придется слизывать изнутри микроволновки.
2: Обожаю. Мое почтение.
0: Что это было? Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио Ваня. Мы будем вспоминать.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 3 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг – повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
8: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
10: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-28-716.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, ученые выяснили, что пары, которые устраивают свидания, вот прям такие с цветами, в ресторане, ну или в кафетерии в каком-нибудь, да, в какой-нибудь даже столовке, расстаются реже по сравнению с теми, кто просто проживает вместе и, знаете ли, друг другу сюрпризов не делает. Мы сегодня решили об этом и поговорить. Ну, наверняка же у вас были какие-то свидания, которые вас поразили в самое сердце, либо своей неожиданностью и вообще каким-то размахом, либо... Вот у меня как было. Встретилась как-то с одним молодым человеком, я еще тогда жила в Москве, и вот мы с ним гуляли по улице, это была зима, я говорю, что-то как-то холодно, он говорит, ну давай погуляем по торговому центру. Ну то есть как бы каких-то намеков, что там где-то посидим в кафетерии или еще в каком-нибудь заведении
1: сейчас
0: не было.
1: Сейчас я тебя покормлю, я знаю, где очень вкусная мукузани, да,
0: вот я, это. Ну, не тот человек, который прям вот готов поесть и наесть на какую-то огромную сумму, но просто попить, не знаю, кофе или чай, или ну куда-то. И вот мы ходили по этому торговому центру, я сразу же вспомнила вот этот вот стародавний бородатый анекдот, когда девушка с молодым человеком, значит, на свидании прогуливаются, и она говорит, ой, так вкусно пахнет в этом кафетерии. Он говорит, хочешь, еще раз пройдем?
1: Да-да-да, классика.
0: Вот такая вот история. Какие у вас были истории, может быть, вас куда-то водили, или вы кого-то куда-то водили? Истории от мужчин тоже принимаются. Они очень любят жаловаться в последнее время, что, мол, вот девушка, я ей салат, да, за 285 тысяч рублей, а она мне отворот-поворот. Ну, ребята, как бы никто не сказал, что если вы кого-то покормите, то этот кто-то навсегда и навеки ваш.
1: Абсолютно никаких гарантий, да. Я тут вспомнил в связи с контекстом одну встречу, одно свидание.
0: Свое?
1: Да, свое, ага. Конечно. С одной, ну, значит, простой девушкой, ну, я имею в виду простой в смысле не внешности, а по характеру такой хороший, покладистый, да-да-да. И мы с ней тусовались в Пирожковой на Московском проспекте.
0: Ой,
1: вот
0: класс.
1: Эта знаменитая, которая была открыта еще в 1956 году и до сих пор там работает. Слава богу, я сейчас живу там неподалеку. Вот, господи, как нам было хорошо. Это было совершенно...
0: Вкусненько.
1: Копейки, это было вкусно. Мы потом стали
0: целоваться
1: прямо в Пирожковой. Вообще,
0: Алёша, ну нельзя вот так вот других людей смущать. Мы вдруг у кого-то печаль в жизни с кем-то.
1: Мы салфеточками заслонялись.
0: Говори теперь. Итак, друзья, у нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня», у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня FM», у нас есть группа в Максе, она тоже называется «Радио Ваня». Рассказывайте о своих свиданиях. Автор одного из комментариев получит подарочное издание книги об истории брака и обручальных колец от бренда «Вокруг пальца».
2: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, вам везет, дела пойдут даже лучше, чем вы ожидали.
2: Овны женщины, легкий, благополучный день, возможны приятные встречи и полезные открытия.
1: Тельцы мужчины, вам навряд ли удастся добиться многого, так что лучше оставьте побольше времени для отдыха.

0: тельце женщины переживания носят сиюминутный характер. Скоро вы наверстаете упущенное.
1: Близнецы мужчины имеет смысл обратить внимание на каждую мелочь, которая в дальнейшем может сыграть решающую роль.
0: Близнецы женщины, позаботьтесь о любимом человеке, он это оценит.
1: Раки мужчины, прежде чем действовать, тщательно изучите свою ситуацию, посоветуйтесь со специалистами и экспертами.
0: Раки женщины, у вас появятся хорошие идеи, но их воплощение отложите на потом. Пока запаситесь силами и настройтесь на конструктивный лад.
1: Львы мужчины, рассчитывайте только на себя. Советчиков будет хоть отбавляй, но вряд ли эти рекомендации окажутся уместными.
0: Львы женщины, на запланированные покупки тратьте деньги с умом. Еще раз подумайте, без чего пока можно обойтись.
1: Девы мужчины, хорошие шансы достичь успеха, но сильно не надрывайтесь. Перегрузки сегодня противопоказаны.
0: Девы женщины, за помощью или советом обращайтесь к тем, кто старше. Собственных знаний и опыта может не хватить.
1: Весы мужчины, отнеситесь ко всему, что происходит, философски, чтобы сохранить душевное равновесие.
0: Весы женщины, не придавайте пустякам слишком большое значение. И уж точно на них не стоит обижаться.
1: Скорпионы мужчины, если отказаться от досужих фантазий и принять реальность, как она есть, можно многого достичь.
0: Скорпионы женщины, лучшее, на что вы сегодня способны, это спокойно плыть по течению без резких движений.
1: Стрельцы мужчины, чувство юмора поможет вам избежать конфликтов и сохранить хорошие отношения с людьми.
0: Стрельцы женщины, у вас пришло время признать свои старые ошибки и попытаться их исправить.
1: Козероги мужчины, стоит загрузить себя работой, чтобы на негатив не осталось времени, ну а к обеду появятся весомые поводы для радости.
0: Козероги женщины, ваши таланты признают даже те, кто еще вчера поглядывал на вас свысока.
1: Водолеи мужчины, кто-то захочет воспользоваться вашей добротой. Присмотритесь к окружающим повнимательнее.
0: Водолеи женщины, вы творчески подойдете к важному делу, поэтому результат удивит и порадует вас самих.
1: Рыбы мужчины, не исключены трудности, но вы не отказываетесь от своих идей, а оптимизм приведет вас к победе.
0: Рыбы женщины, у вас, возможно, начало романтических отношений. Не бойтесь сделать первый шаг.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
0: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
2: Радио Ваня. Стоят девчонки, юбки по колено.
3: У перехода метрополитена.
2: Но радио Ваня ближе и роднее.
4: Разбежаться сами.

0: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, среда, и сегодня мы начали с того, что оказывается, пары, которые довольно давно живут вместе и регулярно как бы вспоминают этот конфетно-букетный период и ходят на свидания, расстаются значительно реже, чем те пары, которые пренебрегают подобными мероприятиями. Да, конечно, конечно, да, ну об этом, да, о ваших свиданиях, самых ярких, необычных, невероятно трогательных, а может быть, совершенно провальных, таких, да, фатальных, вы рассказываете и в телеграм-канале Радио Ваня ФМ, и в группе Радио Ваня ВКонтакте, и, конечно же, в нашем канале Макс, который так и называется Радио Ваня. Маргарита пишет в Максе: я когда-то упала на велосипеде и сказала пук-пук при парне. Было очень смешно.
1: Ну, всякое бывает. Это все-таки естественные звуки, а что теперь? Некоторые дамочки боятся и попить. Ну, вообще все боятся сделать,
0: Бывают, да, бывают, кстати, женщины настолько круткие, что боятся кусок мяса съесть при мужчине.
1: И делают вид, что они наедаются листком салата.
2: Или спаржа.
1: И тут вот как вот вообще угадать, кстати, по поводу спаржи? Я тут у мамы умудрилась спаржи оторвать на огороде, которая еще не успела превратиться в метелки. Вот это самая, которая дорогая в магазине, а у нее еще вот только столбики. Правда, только два столбика осталось, да, остальные уже пытаются пушиться и хотят, значит, в букет в какой-нибудь
0: немедленно срезай и на пару обязательно подай с красной рыбой.
1: Да, я вот сейчас вспоминаю о своем... Ну, я бы не сказала, что это было свидание. Я познакомилась с парнем на сайте знакомств. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Я вот тоже там была. Mm-hmm. И не раз, кстати. Вот, так вот, познакомилась, и он говорит: а можно я вот к тебе подъеду, поболтаем? Я говорю: ну, конечно, подъезжай. А тут надо сказать, что у него фотография была очень... Ну, не очень, прямо скажем. И он такой: я буду на там черной девятке, ну, на «Жигулях». Я говорю: ну, конечно, приезжай. Чтоб вы понимали, ко мне приехал очень симпатичный мужчина во двор. Ну, мы договорились встретиться, что я выйду на «Мерседесе». Я говорю: а зачем ты поставил такую фотку? А зачем ты сказал, что ты приедешь на «Жигулях»? Он говорит: да мне просто интересно было посмотреть на девушку, которая согласилась встретиться вот с таким не очень приятным парнем, да еще и на какой-то там машине. Я говорю: да мне вообще без разницы, хоть на велосипеде приезжай, хоть на самокате. Ну,
0: да хоть пешком!
1: Ну, конечно. А почему не пообщаться с человеком? А он, вот, понимаешь, вот решил меня вот так вот проверить. Мы потом еще, да, какое-то время общались. Если у вас тоже были какие-то подобные истории, то рассказывайте о них, как это было. Ну, а мы через некоторое время зачитаем ваши следующие сообщения.
3: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 3 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг – повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Лето, чтобы летать. Летать с авиакомпанией Nordstar. Омский аэропорт и Nordstar приглашают вас в Краснодар. Билеты на сайте и в мобильном приложении Nordstar. АО «АГ Nordstar Красноярск». ОГРН 102-840-400-200.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
3: Все, что ты любишь, на радио Ваня.
4: Тайна.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Бюджетных мест в вузах стало больше, в России растет спрос на приключенческий туризм, аномальное нашествие комаров зафиксировано этой весной в ряде регионов.
2: Валерий Фальков сообщил об увеличении числа бюджетных мест в вузах в 2026 году. Их стало на 250 больше, чем в прошлом, сказал глава Миноборнауки. Министр перечислил 4 дисциплины, которые будут изучаться студентами всех форм и уровней обучения. Это история, основы российской государственности, философии и русский язык, отметил Фальков, пишет РИА Новости. Он добавил, что уже разработан базовый учебно-методический комплекс «Русский язык как государственный» для студентов.
1: В России растет спрос на приключенческий туризм. Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России, пишет «Известия». Туристы хотят эмоций, природы и движения, но не всегда готовы к серьезным физическим нагрузкам, поэтому спрос все чаще смещается от сложных восхождений к более доступным форматам. Стал более массовым горный туризм, а в горы отправляются даже семьи с детьми, пары и туристы старшего возраста. Многие выбирают горы ради пейзажей, природы и спокойного отдыха, а не экстремальных нагрузок, пояснили в пресс-службе АТОР. Северный Кавказ является наиболее популярным направлением для горных походов в России.
2: Аномальное нашествие комаров зафиксировано в ряде регионов России. Речь идет в том числе о Подмосковье и ряде областей центральной части страны, Волгоградской, Свердловской областях и Башкирии. В этом году комары полетели на 3-4 недели раньше обычного, и энтомологи объясняют это идеальными условиями. Зимой личинки комаров пережили сильные морозы благодаря обилию снега, который стал для них естественной термоизоляцией. Ранее потепление и осадки ускорили процесс созревания личинок, но комариный всплеск пройдет после продолжительной жары и активизации охотников, лягушек, стрекоз и птиц.
1: В Москве стартовали съемки фильма «Незнайка» по мотивам книг Николая Носова. Режиссер Дмитрий Дьяченко, известный по картинам «День радио», «О чем говорят мужчины», «Чебурашка», «Финист, первый богатырь» и других. По словам режиссера, этот фильм будет не просто экранизацией любимой книги, а разговором о проблемах молодого поколения на языке сказки и юмора. Также он отметил, что создавать такое кино невероятно интересно, трудно и волнительно, потому что зрительские ожидания очень высоки. Картина выйдет в кинотеатрах 1 января 2028 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Первого канала.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки. Очень полезный энергетик. На «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 3 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг – повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
2: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
3: 511. Три семерки.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511. Три восьмерки.
5: Лето, солнце и жара.
6: В Доброцен идти пора.
7: Нужно срочно закупаться.
5: Едем в Доброцен. Ура!
7: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
6: Доброцен. Значит, можно купить больше.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Лекс представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Лекс. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
14: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, среда. Сегодня вы нам рассказываете о своих самых ярких свиданиях. Причем яркость может иметь и, так сказать, оттенки, что называется, обратной стороны Луны.
1: Да? Приглушенные тона.
0: Приглушенные тона, да, пыльная роза.
1: Вот говорят, что пары, которые ходят на свидания, хоть и живут там вместе уже 10-20 лет, они реже расстаются, потому что всегда присутствует какой-то элемент неожиданности. Если у вас нет вообще ни единой идеи, мы вам сейчас поможем. Значит, во-первых, куда можно пригласить свою даму на свидание? Ну, посещение музеев, выставок, театров и концертов – это основополагающее. Можете в кино ее позвать, например, и за коробочкой попкорна шепнуть на ухо, как вы ее до сих пор любите, хотя у вас уже 8 детей. Мастер-классы, опять же, никто не отменял. Как в фильме «Привидение», раз – и горшок слепили один на двоих.
0: Гончарный круг, да, когда твои пальцы касаются ее нежных, узких ладоней.
1: Да. Квесты тоже для любителей пощекотать нервишки, почему бы и нет. Спортивные активности. Ну, вдруг ваша дама, например, любит болтаться на веревках, в конце-то концов.
0: Веревочные парки для этого.
1: В Санкт-Петербурге очень распространено.
0: Люди придумали, да.
1: Прогулки и пикники – это следующая идея. Прогулки и пикники, сейчас лето.
0: Шашлыкау.
1: И не только шашлыки, ну.
0: Еще рыбалки, например, да, потому что многие девушки в последние годы почувствовали вкус к рыбной ловле и прекрасно разбираются во всех спиннингах, безинерционных катушках,
1: воблерах. Вообще иногда
0: воблерах.
1: Очень хочется посидеть тихонечко и помедитировать на этот поплавок, потому что жизнь, знаете ли, нет-нет, да и нервная. И вот тут вот сидишь себе, успокаиваешься. Я помню, мы ходили как-то у нас около Балтийской жемчужины, это на юго-западе Санкт-Петербурга, естественно, там часть Финского залива, каналы. И вот сижу я на рыбалке с удочкой, ничего не клюет, но лягушки квакают. Для меня просто это какая-то была музыка для ушей. Но наш друг, который жил там недалеко, он на них, конечно, ругался. Говорит, ты представляешь, времени 3 утра, белые ночи, я не сплю, еще эти квакают. Ну, каждому свое, как говорится. Друзья, где вы были на свидании, на самом необычном, и какое свидание, ну, прямо скажем, не удалось? Рассказывайте об этом в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» и в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня».
2: Это не шутки.
3: Мы встретились в маршрутке под номером 1.
2: «Радио Ваня» ближе и роднее.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня о свиданиях решили поговорить. У кого какие были, запоминающиеся. Может быть, тем, что необычное оно было, а может быть, тем, что провалилось с треском. Есть у нас телеграм-канал Радио Ваня ФМ, есть у нас группа ВКонтакте, где можно написать свое сообщение. И есть у нас канал в Максе, он тоже называется Радио Ваня, и тут отметилась Наталья. Дело было в Новосибирске. Как будто бы длинная история, но не очень. Я студентка, он солдатик-призывник. И встретились мы на железнодорожном вокзале глазами. И не расставались. 24 часа не расставались. Дело в том, что мы ехали в разные стороны. И когда провожала его, мы оба плакали и знали, что не встретимся больше никогда. Грустно, конечно. Его звали Женя, пишет Наташа. Ну, Наташ, наверное, не судьба. Нам жизнь подсовывает каких-то людей для того, чтобы мы прошли какие-то уроки. И если вы, даже живя в одном городе и на одной улице, больше не встречаетесь, значит, этот человек свою роль уже выполнил. Вот так вот в вашей судьбе.
1: Да, потому что у каждого человека есть свое жизненное задание, естественно. И он не умрет, пока его не выполнит. Это я так пытаюсь
0: Приободрить аудиторию. Да. Ну, я не очень получилось, правда.
1: Кривовато. Сергей Хапуженков отметился в группе Радио Ваня ВКонтакте. У меня жена, инициатор свиданий, звонит с работы, говорит, я приглашаю тебя на свидание. Встретимся у переезда, пойдем посидим куда-нибудь или просто почкаемся. И вот здесь мы застряли с Варварой Теодоровной.
0: Да. И начали и думать, это опечатка или такое слово?
1: Нет, мы подумали, что это да, что это какое-то максимально интимное имеет в виду Сережа Хапуженко.
0: А вот и нет.
1: Да, и оказалось, что почкаемся, это прогуляемся, это брянский
0: диалект.
1: Вот, так
0: вот это я считаю романтика, пишет Сережа, и я тоже считаю, что это романтика, но Сережа, не кажется ли вам, что и вам тоже надо как-то для жены устроить сюрприз, там, почкаться или там еще что-то как-то? Ну, потому что вы же вот говорите, что она инициатор, а представьте, как она удивится, если сегодня вы ей позвоните или напишите сообщение, мол, дорогая любимая, предлагаю тебе съесть... Хоботницу. Просто дело в том,
1: сейчас
0: что...
1: Сейчас узнаете, ребята.
0: Хоботница – это вообще-то осьминог.
1: Это блюдо сербской, да?
0: Кухни. Да, сербской, хорватской кухни, да. И вот мы просто как-то вот почкаемся, съедим хоботницу. Мне кажется, что вот надо как-то немножечко разнообразить.
1: Ну, что-то мы это самое, почкались, потом хоботницу поели.
0: А потом сорвали вицу.
1: А потом, когда Сережа ударился о кольцо Сатурна, мы проснулись.
0: Что ты про вицу ничего не сказал? Знаешь, что такое вица?
1: Это веточка?
0: Я тебе уже рассказала, так нечестно. Это у меня в Кирове веточка, да. А может, ты знаешь, что такое паут?
1: Паук?
0: Нет, паут.
1: Паут?
0: Большая муха.
2: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 3 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг – повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
7: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
8: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
10: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
11: Фа-фа-фаротека.
12: Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
13: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
14: Телефон рекламной службы.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В Госдуме предложили скорректировать систему оплаты отопления. В России появится 10 новых специальностей в медицине. Риэлторы напомнили, как безопасно купить недвижимость.
2: Россияне должны оплачивать отопление исключительно на основании приборов учета, вне зависимости от решения общих собраний жильцов или решений местных властей. Об этом говорится в новом законопроекте депутатов Госдумы, сообщает РИА Новости. Поправки предлагается внести в жилищный кодекс. Сейчас порядок расчета платы за отопление складывается из нескольких факторов. Однако людям нужно дать возможность оплачивать отопление только исходя из показаний счетчиков, считают авторы инициативы.
1: Минздрав обновил перечень медицинских должностей. С 1 сентября вводятся более 10 новых специальностей. В их числе нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия, медицинский психолог, нейропсихолог, врач физической и реабилитационной медицины. В то же время ряд специальностей исключается. Это, например, врач-офтальмолог-протезист, диабетолог, сексолог. Всего из номенклатуры убрали свыше 15 должностей. Функции этих узких специалистов отдадут другим медикам, однако специалисты, которые уже были приняты на такие должности, продолжат свою работу до окончания действия своего трудового договора.
2: В России до 2027 года внедрят систему верификации пользователей каршеринга для установления личности и проверки водительских прав с помощью биометрии. Это следует из документа правительства. Ответственными за реализацию проекта назначены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс и МВД. Кроме того, до 2027 года планируется внедрить и в сервисы проката средств индивидуальной мобильности систему верификации возраста по биометрии и паспорту.
1: Россиянам напомнили, как снизить риски при покупке недвижимости. Перед сделкой важно заранее проверить документы и историю квартиры. Об этом рассказали в Думском комитете по вопросам собственности и земельных отношений, пишет портал News.ru. Прежде всего, необходимо запросить свежую выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Она поможет подтвердить права продавца и проверить, нет ли у объекта обременений. Также россиянам советуют изучить историю перехода прав. Если собственники часто менялись за короткое время, это повод для дополнительной проверки. Кроме того, стоит уточнить, не проходит ли продавец процедуру банкротства, нет ли у него долгов и кто зарегистрирован в квартире.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 3 июня. Пиу-пиу-пиу. Сколько разных праздников интересных. День рождения парашюта. Тут и праздник прогульщика. Всемирный день велосипеда. Международный день бега. День портных. День повторений. И даже день яйца.
2: Ну вот яйца в мешочек, мои любимые, это идеальный баланс, полностью плотный белок и нежный кремовый слегка жидкий желток. Чтобы добиться идеальной текстуры для яиц среднего размера, это категория S1, то есть столовая первой категории, варите их минут 5 в кипящей воде. Вообще яйца это настоящий суперфуд, они не только служат основой для множества блюд, но и скрывают в себе удивительные биологические особенности. Так что развеиваем мифы на ванне. Цвет скорлупы зависит исключительно от породы курицы и никак не влияет на пищевую ценность. У птиц с белыми перьями и светлыми мочками ушей скорлупа обычно белая, а с темными, ну, коричневая или вот эту, что называется, пеструха, да? Цвет желтка зависит от рациона курицы. Яркий, насыщенный оттенок говорит о том, что в корме было много кукурузы или люцерны. Что-то желтого, да? А бледный, соответственно, было больше пшеницы. Желток – один из немногих естественных пищевых источников витамина D, что очень необходимо в наших северных широтах. Чтобы сформировать одно полноценное яйцо, организму курицы требуется чуть более суток. То есть она прямо вот как пулемет, она их не несет, да, надо понимать. Свежее яйцо всегда тонет в стакане с водой, а старое всплывает хозяйкам на заметку, поскольку в старом скапливается воздух, ну и скорлупа теряет свою плотность.
1: Да, в основном это касается, кстати, яиц перепелиных, потому что они-то подольше лежат в магазинах, нежели куриные. Куриные не такой большой риск хапнуть залежавшихся. А, кстати, что касается еще вареных яиц, вот сейчас же модно аэрогрили. Конечно. Я хочу сказать, что я варю яйца всмятку в аэрогриле без воды. Ты просто кладешь туда яйца, ставишь температуру 165 градусов и примерно около 8 минут, ну, в зависимости от, видимо, модели аэрогриля, можно подобрать свою. Ты их варишь, они не лопаются, с ними ничего не происходит, они идеально там без воды себя ощущают. Ну, а потом холодную воду.
2: Да, ну, единственное, что мы должны оговориться, яйца ни в коем случае нельзя класть в скорлупе в микроволновку.
1: Это да.
2: Иначе,
1: это
2: да. Иначе ваш завтрак серьезно оттянется.
1: Да, иначе вас завтра придется слизывать изнутри микроволновки.
2: Обожаю. Мое почтение.
0: Что это было? Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: повышение температуры до плюс 28.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
3: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
4: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
7: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
8: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
9: 511-37.
10: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН
11: 560-50-08-816. Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
12: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9 990 рублей. В «Рич Фэмили». Количество товара ограничено.
13: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
14: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
15: Реклама на радио Ваня.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
18: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь батарейки, божья коровка и караед. Мы приглашаем вас в группу Радио Ваня ВКонтакте, сегодня в умной зарядке мы загадали насекомое.
3: Автор одного из правильных ответов получит в подарок сертификат на компанию до 10 человек от портала 78 на прохождение квеста в лазертаге. Ну а на картинке подсказки, что же мы видим? Свежий зеленый салат, так и хочется в жаркий день положить себе тарелочку такого вот из огурчиков, да из укропчика, да со сметанкою. Ну, люди, которые посложнее любят салатики, могут туда добавить еще каких-то ингредиентов. Но по мне, так это уже хорошо. Ну, может, еще зеленого лучку бы я придобавила, да, и чуть-чуть чесночка. И тогда эти огурчики станут малосольными. Кстати, вот расскажу о быстрых малосольных огурцах. Берете огурцы, любые, нарезайте их бочоночками, ну, чтобы побыстрее промариновались, кладете их в пакетик. Ложечка соли, ложечка сахара, обязательно укроп, обязательно, укроп, да, зелененький, и чесночка. Можно потереть, можно порезать. Все, завязываете пакетик, подбрасываете вы весело, как жонглёр в руках, и кладете на стол. Он немножечко лежит, вы снова его хватаете, снова подбрасываете, от него уже идет аромат просто малосольных огурцов невероятных. И буквально через полчаса, часик, можно в холодильничек еще потом положить, чтобы они холодненькие были. Наслаждайтесь, как говорится. Так вот, все, рецепт я рассказала. Малосольных огурцов сама чуть не за...
2: Как будто перекусила, да.
3: Да. Итак, глядя на картинку-подсказку, вам нужно угадать насекомое. Всем удачи.
1: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Это на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. У нас сегодня 3 июня, по народному календарю Оленей день. День связан, опять же, с началом лета. У нас все еще лето наступает. Ну, не сразу же, вот так вот раз за один день и случилось. Даже свадьбы по русским народным традициям один день не празднуются, а тут целое лето. Так вот, природа пробуждается, животные становятся активными и наступает важный для сельскохозяйственных и охотников занятий период.
2: Речь идет прежде всего, конечно, об оленях. Именно поэтому и день сегодня связан с всевозможными охотничьими историями, о которых мы с удовольствием расскажем в манере Ивана Сергеевича Тургенева.
1: А вообще олень и другие лесные обитатели считались покровителями леса и полей.
2: О,
1: поэтому в этот день природу уважали, да старались не нарушать ее хрупкого равновесия. В народе день отмечался тихо да сдержанно, без излишних празднеств, дабы не разозлить духов леса, да не распугать всю живность.
2: Особое внимание уделялось приметам, которые помогали понять, как сложится погода и урожай в ближайшей неделе. Считалось, что по поведению оленей и птиц можно предсказать как жару, так и дожди, а также общее настроение природы в летний сезон.
1: Представляешь себе, как Роман Вильфанд сейчас бегает с фоторужьем по лесу, чтобы сфотографировать оленя, чем он занимается, чтобы понять, что нам завтра написать в прогнозе погоды.
2: Зрелище потрясающее. С удовольствием бы включил это в репортаж на каких-нибудь вечерних новостях.
1: 3 июня охотники и крестьяне часто наблюдали за лесными зверями, это вот даже уже не шутка. Если олени вели себя спокойно, ни на кого не нападали, никуда не выбегали, погода ожидалась хорошая. Ну а если олень нервничал, да лапкой задней подергивал, признак надвигающегося ненастья.
2: То есть грозу можно таким образом предсказывать?
1: Конечно, олень ее выбьет своим копытцем. Кроме того, в оленьи дни на Руси старались проводить ритуалы для защиты от болезней и бедствий. Не то чтобы там противовирусные препараты, аппараты поглощать пачками или маски на себя надевать. Плести веники надо из трав, которые затем в домах развешивать.
2: Веники, разумеется, из лекарственных трав, да, которые там пахучие, которые каким-то образом обеззараживают атмосферу в доме.
1: Ну, если ты разбираешься в этом, то да. Если нет, просто травы надри какой-нибудь и все. Главное, чтобы потом тебя за это не загребли, что не то что-нибудь надрал.
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 3 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 25. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг – повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Прямой рейс из Омска в Минеральные воды. Зарядитесь энергией и здоровьем на весь год. Попробуйте целебные воды и восхититесь величественной природой Кавказа. Ваш Омский аэропорт.
4: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Алло.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
13: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
14: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
15: Платформы, рынок, технологии.
14: Монетизация.
15: Цены, процедуры, практические инсайты.
14: Нейросети на практике.
15: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
14: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
15: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
14: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
15: Без возрастных ограничений.
16: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Бюджетных мест в вузах стало больше, в России растет спрос на приключенческий туризм. Аномальное нашествие комаров зафиксировано этой весной в ряде регионов.
2: Валерий Фальков сообщил об увеличении числа бюджетных мест в вузах в 2026 году. Их стало на 250 больше, чем в прошлом, сказал глава Миноборнауки. Министр перечислил 4 дисциплины, которые будут изучаться студентами всех форм и уровней обучения. Это история, основы российской государственности, философии и русский язык, отметил Фальков, пишет РИА Новости. Он добавил, что уже разработан базовый учебно-методический комплекс «Русский язык как государственный» для студентов.
1: В России растет спрос на приключенческий туризм. Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России, пишет «Известия». Туристы хотят эмоций, природы и движения, но не всегда готовы к серьезным физическим нагрузкам, поэтому спрос все чаще смещается от сложных восхождений к более доступным форматам. Стал более массовым горный туризм, а в горы отправляются даже семьи с детьми, пары и туристы старшего возраста. Многие выбирают горы ради пейзажей, природы и спокойного отдыха, а не экстремальных нагрузок. Грузок, пояснили в пресс-службе АТОР. Северный Кавказ является наиболее популярным направлением для горных походов в России.
2: Аномальное нашествие комаров зафиксировано в ряде регионов России. Речь идет в том числе о Подмосковье и ряде областей центральной части страны, Волгоградской, Свердловской областях и Башкирии. В этом году комары полетели на 3-4 недели раньше обычного, и энтомологи объясняют это идеальными условиями. Зимой личинки комаров пережили сильные морозы благодаря обилию снега, который стал для них естественной термоизоляцией. Ранее потепление и осадки ускорили процесс созревания личинок, но комариный всплеск пройдет после продолжительной жары и активизации охотников, лягушек, стрекоз и птиц.
1: В Москве стартовали съемки фильма «Незнайка» по мотивам книг Николая Носова. Режиссер Дмитрий Дьяченко, известный по картинам «День радио», «О чем говорят мужчины», «Чебурашка», «Финист, первый богатырь» и других. По словам режиссера, этот фильм будет не просто экранизацией любимой книги, а разговором о проблемах молодого поколения на языке сказки и юмора. Также он отметил, что создавать такое кино невероятно интересно, трудно и волнительно, потому что зрительские ожидания очень высоки. Картина выйдет в кинотеатрах 1 января 2028 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Первого канала.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, вам везет, дела пойдут даже лучше, чем вы ожидали.
2: Овны женщины, легкий, благополучный день, возможны приятные встречи и полезные открытия.
1: Тельцы мужчины, вам навряд ли удастся добиться многого, так что лучше оставьте побольше времени для отдыха.
2: Тельцы женщины, переживания носят сиюминутный характер, скоро вы наверстаете упущенное.
1: Близнецы мужчины, имеет смысл обратить внимание на каждую мелочь, которая в дальнейшем может сыграть решающую роль.
2: Близнецы женщины, позаботьтесь о любимом человеке. Он это оценит.
1: Раки мужчины, прежде чем действовать, тщательно изучите свою ситуацию, посоветуйтесь со специалистами и экспертами.
2: Раки женщины, у вас появятся хорошие идеи, но их воплощение отложите на потом. Пока запаситесь силами и настройтесь на конструктивный лад.
1: Львы мужчины, рассчитывайте только на себя. Советчиков будет хоть отбавляй, но вряд ли эти рекомендации окажутся уместными.
2: Львы женщины, на запланированные покупки тратьте деньги с умом. Еще раз подумайте. Без чего пока можно обойтись.
1: Девы-мужчины, хорошие шансы достичь успеха, но сильно не надрывайтесь. Перегрузки сегодня противопоказаны.
2: Девы-женщины, за помощью или советом обращайтесь к тем, кто старше. Собственных знаний и опыта может не хватить.
1: Весы-мужчины, отнеситесь ко всему, что происходит философски, чтобы сохранить душевное равновесие.
2: Весы-женщины, не придавайте пустякам слишком большое значение. И уж точно на них не стоит обижаться.
1: Скорпионы-мужчины, если отказаться от досужих фантазий и принять реальность, как она есть, можно многого достичь.
2: Скорпионы-женщины, лучшее, на что вы сегодня способны, это спокойно плыть по течению без резких движений.
1: Стрельцы-мужчины, чувство юмора поможет вам избежать конфликтов и сохранить хорошие отношения с людьми.
2: Стрельцы-женщины, у вас пришло время признать свои старые ошибки и попытаться их исправить.
1: Козероги-мужчины, стоит загрузить себя работой, чтобы на негатив не осталось времени, ну а к обеду появятся весомые поводы для радости.
2: Козероги-женщины, ваши таланты признают даже те, кто еще вчера поглядывал на вас свысока.
1: Водолеи-мужчины, кто-то захочет воспользоваться вашей добротой. Присмотритесь к окружающим повнимательнее.
2: Водолеи-женщины, вы творчески подойдете к важному делу, поэтому результат удивит и порадует вас самих.
1: Рыбы-мужчины, не исключены трудности, но вы не отказываетесь от своих идей, а оптимизм приведет вас к победе.
2: Рыбы-женщины, у вас, возможно, начало романтических отношений. Не бойтесь сделать первый шаг.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 17, днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Тикор-сервис. Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
2: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
4: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Hello?
5: Батарейки работают как часы. С 7 до 11. На радио «Ваня».

0: Сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, а это значит, что в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит». И сегодня группа «Винтаж» представит нам песню «Малахит». Премьера песни состоялась еще 10 апреля 2026 года. Автором песни выступил Алексей Романов, который также участником группы «Винтаж» является. Что же поется в этой песне? Почему так люди любят камни больше, чем людей? Почему так люди любят малахит и бриллианты? Им любви важней. Только ты не плачь, раненое сердце мое. Вот такая вот история. Да.
2: Более того, вышел и клип на эту песню. Аня Плетнева решила вернуться к своим истокам и вспомнить, что по образованию она скульптор вообще-то. Правда, в этот раз артистка не создавала произведение искусства, она стала им сама. В новом видео звезда предстает в образе ожившей статуи, словно Галатея, сошедшая с пьедестала благодаря силе вдохновения и чувств.
1: Да, клип получился атмосферным и каким-то магическим. Пластика, свет, детали. Все это создает ощущение, как будто зритель наблюдает за рождением искусства в реальном времени.
2: Когда мы снимали этот клип, происходили настоящие чудеса, поделилась Анна. Это магия зафиксирована и готова проникнуть в каждого, кто посмотрит это кино. Только загадайте то, о чем давно мечтали.
1: Ну что ж, друзья, смотреть мы не будем, но послушать прямо сейчас послушаем. Аня Плетнева, группа «Винтаж», песня «Малахит» на радио «Ваня». А вдруг

0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене. Знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, среда. Сегодня говорим о свиданиях, вспоминаем самые лучшие и самые провальные. Антонина отметилась в нашем канале в Максим, так называется радио Ваня, будучи бедной студенткой, на одном из свиданий заказывала в кафе себе от души, а по итогу пришлось платить пополам. Обратно не хватило денег на маршрутку до дома. И пришлось пешком идти. Но зато сытая.
1: Не всегда еда – это главное. Маша Уразова, мы с мужем летом любим ездить по грибы или за ландышами на байке. С ландышами поосторожнее, это ядовитые на самом деле цветы. Да. Как вы понимаете, приезжаем мы без грибов и ландышей, но довольны.
0: Ирина познакомилась с мужчиной как-то. Мы долго переписывались, созванивались по телефону, и вот настало время первого очного свидания. Он пришел пьяным.

0: пьяный, совсем пьяный. Наихудшее несостоявшееся свидание в моей жизни.
1: Мне кажется, он просто очень переживал. Волновался, и для храбрости, так сказать, да, и глотанул. А может, он, организм у него, знаете, как вот у чукчей, не воспринимают же они...
0: А там не расщепляют алкалоиды, да.
1: Не хотел, не хотел, так вышло.
0: А потом еще, в психиатрии, мы знаем, есть такое понятие патологическое опьянение, это когда с рюмки улетаешь.
1: Ну да, вот я и говорю, получается там. Но с другой стороны, зачем такой товарищ вообще нужен? Елена Николаевна, было у меня свидание в 2001 году. Познакомились мы у общих знакомых на 9 мая, и он предложил меня подвезти домой. Я согласилась, мы поехали и сломались. Ну и что вы думаете? Я полезла тросик сцепления делать. Он порвался, чем сильно его удивило. Провозилась долго, замерзла, еще и дождь был. В общем, он предложил ехать к нему. Это было ближе. Согреться, обсохнуть. Так и прижилась. Новую машину мы купили уже, будучи в браке, через 3 года. И стали они жить-поживать, да добра наживать, да за ландышами ездить.
0: И тросики чинить.
2: Все, что ты любишь, на радио «Ваня». Когда

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 17, днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
7: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
8: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Фа-фа-фаротека. Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
2: Солнце, пляж.
3: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
3: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня». Для слушателей старше 12 лет.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: Саня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Депутаты подготовят проект об отпуске родителям для посещения выпускного. В Омске приведут в порядок еще одну улицу, и в Омском парке пройдет первый зумба-фестиваль. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Госдуме готовят законопроект об оплачиваемом выходном родителям для посещения выпускного. Аналогичную норму предлагают ввести и для 1 сентября. По словам авторов документа, этот день можно будет использовать для посещения выпускного вечера и вручения аттестата. Для многих семей это событие является значимым, и родители должны иметь возможность полноценно разделить с детьми этот момент. Группа «Лента» приобретает сеть гипермаркетов «Окей». В качестве оплаты покупатель примет на себя долговые обязательства, приобретаемые компанией. Как отмечает «Коммерсант», Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку. Она коснется более 70 торговых точек «Окей», а также 4 арендованных распределительных центров. Магазины расположены в 6 федеральных округах. Один из гипермаркетов расположен в Омске. Омская мэрия объявила тендер на ремонт дороги по улице Фрунзе. Начальная цена контракта около 30 миллионов. Подрядчику необходимо уложить новое покрытие из гранитных плит на тротуарах и заменить бордюры. Работы должны быть завершены до середины августа. Итоги аукциона подведут 15 июня. Напомню, ранее стало известно, что на ремонт участков 3 улиц Декабристов, Куйбышева и Съездовская выделят еще 100 миллионов рублей. В 2 омских округах отремонтируют участковые пункты полиции на улицах Красный Зорь, 83Б и Юбилейная 6. На работы выделено около 5 миллионов, сообщил мэр Сергей Шелест. За лето здесь заменят окна и двери, обновят коммуникации и внутреннюю отделку. Сотрудники правопорядка должны работать в достойных условиях, подчеркнул глава города. В Омске впервые пройдет масштабный зумба-фестиваль. Уникальное для города событие состоится в воскресенье 7 июня в Советском парке. Мероприятие объединит под открытым небом всех любителей музыки, танцев и здорового образа жизни. Официальное открытие состоится в 17 часов. В программе мастер-классы по зумбе, танцевальный баттл, розыгрыш призов, музыка и общение с единомышленниками. Участие в фестивале бесплатное. Для посещения мероприятия и участия в розыгрыше подарков необходимо пройти регистрацию. Ссылка на нее опубликована на сайте мэрии. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
2: По данным синоптиков, завтра, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 17, днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финиш. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
8: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
9: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
10: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-505-0816.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, завтра, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 17, днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Всего час полета, и вы в Тобольске. Посетите Белокаменный Кремль и старинные соборы. Встретьтесь с героями сказок Ершова и ощутите настоящее сибирское гостеприимство. Ваш Омский аэропорт.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
6: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
0: Реклама на радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
14: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
0: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Бюджетных мест в вузах стало больше. В России растет спрос на приключенческий туризм. Найдено древнее указание на местонахождение Ноева ковчега. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Валерий Фальков сообщил об увеличении числа бюджетных мест в вузах. В 2026-м их стало на 250 больше, чем в прошлом году, сказал глава Миноборнауки. Министр перечислил 4 дисциплины, которые будут изучаться студентами всех форм и уровней обучения. Это история, основы российской государственности, философии, русский язык, отметил Фальков, пишет РИА Новости. Он добавил, что уже разработан базовый учебно-методический комплекс «Русский язык как государственный» для студентов. В России растет спрос на приключенческий туризм. Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России, пишет «Известия». Туристы хотят эмоций, природы и движения, но не всегда готовы к серьезным физическим нагрузкам, поэтому спрос все чаще смещается от сложных восхождений к более доступным форматам. Стал более массовым горный туризм. В горы отправляются даже семьи с детьми, пары, туристы старшего возраста. Многие выбирают горы ради пейзажей, природы и спокойного отдыха, а не экстремальных нагрузок, пояснили в пресс-службе АТОР. Северный Кавказ является наиболее популярным направлением для горных походов в России. В Москве приступили к съемкам фильма «Чайка» о первой женщине-космонавте. Об этом сообщает ТАСС. Картина выйдет 8 апреля 2027 года в честь 90-летия Валентины Терешковой. А сыграет ее в картине дочь вице-премьера правительства России Дениса Мантурова Леонелла Мантурова. Как пишет «Вечерняя Москва», актриса утвердила лично Терешкова. Исследователь Джимми Корсетти обнаружил на древней карте указание на местонахождение Ноева ковчега, которое совпадает с реальной локацией в современной Турции. В 1587 году итальянский картограф Урбано Монте представил планисферу, огромное полотно, состоящее из 60 рукописных листов. В собранном виде оно достигает 3 метров в диаметре. Это самая большая ранняя карта мира. Корсетти заметил, что на карте указано место на горе Арарат. Там же находится и объект Дюрюпинар, скальное образование, форма которого напоминает корабль, а при этом его размеры относительно соответствуют библейскому описанию ковчега. Группа исследователей изучала этот район при помощи георадара и обнаружила под землей ряд коридоров и полостей, напоминающих внутреннюю структуру корабля с 3 палубами.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска — офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 17, днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
8: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Фа-фа-фаротека. Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
10: Всем-всем-всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
12: Алло!
11: Ваня! Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 17, днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея». По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
2: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
3: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
3: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
4: Ваня! Радио Ваня!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Единые учебники по русскому литературе появятся в 2028-м. Омские антимонопольщики возбудили дело в отношении Центра защиты граждан и новую выставку в Доме актера посвятят легенде омской сцены. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Единые учебники по русскому и литературе для 5-9 классов будут готовы к 2028 году. Пособия по этим предметам для 10-11 классов поступят в школы с сентября будущего года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что с сентября все российские школы уже работают по единым программам по русскому литературе. Министр добавил, что ведомство утвердило список произведений для внеклассного чтения и готовит специальную программу по комплектованию школьных библиотек. Омские антимонопольщики признали ненадлежащую рекламу Центра защиты граждан. Организация обещала законное списание долгов. На распространение рекламы в таре пожаловался Сбербанк. В Омском управлении Федеральной антимонопольной службы пришли к выводу, что реклама может создать ложное впечатление для граждан о беспроблемном списании долгов. Центру защиты граждан предписали устранить нарушение. А мечей призывают не поджигать тополиный пух. Он вспыхивает моментально, а пламя распространяется молниеносно. Огонь очень быстро может перейти на деревья, кустарники, транспорт и жилые постройки. В Министерстве региональной безопасности напомнили, что нарушителям грозят серьезные штрафы. Если огонь причинит ущерб чужому имуществу или лесу, наступит уголовная ответственность. В Омском доме актеров в будущий понедельник состоится торжественное открытие выставки, приуроченной к юбилею актрисы омской драмы Валерии Прокоп. В экспозиции многочисленные фотографии, программки спектаклей и кадры из личных архивов актрисы. Валерия Прокоп – народная артистка России, обладатель почетной премии «Легенда омской сцены». На Патриарших прудах в Москве лебедь прогнал мужчину, который пытался искупаться в водоеме. Видеозапись инцидента, снятая одним из отдыхающих, стала популярной в соцсетях. На кадрах видно, как раздетый мужчина осторожно заходит в воду, оставив вещи на берегу. Лебедь стремительно подплыл к нему, взмахнул крыльями и клюнул. После этого купальщик поспешно покинул пруд, а птица еще некоторое время кружила у берега, не давая мужчине вернуться. Это были новости.
0: Радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
2: По данным синоптиков, завтра, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 17, днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
4: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
5: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511-3-7.
7: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы Алекс.
8: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
9: Фаротека. Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
10: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
11: Лето, солнце и жара.
12: В Доброцен идти пора.
13: Нужно срочно закупаться.
11: Едем в Доброцен. Ура!
13: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
12: Доброцен. Значит, можно купить больше.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Реклама на радио Ваня.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
18: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, завтра, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 17, днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Прямой рейс из Омска в столицу Бурятии Улан-Удэ. Отправляйтесь к великому озеру Байкал. Посетите настоящий буддийский датсан и попробуйте самые вкусные бурятские буузы. Ваш Омский аэропорт.

0: «Антикор-сервис». Ваш проверенный дилер «Джили» на Волгоградской, 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. «Антикор-сервис». 99-22-09.
1: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея». По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
2: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
3: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт». 510-123.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
10: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.
11: Без тебя жизни нет, я не могу найти. Сколько ни жми к стене, сквозь нее нет.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Бюджетных мест в вузах стало больше. В России растет спрос на приключенческий туризм. Найдено древнее указание на местонахождение Ноева ковчега. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Валерий Фальков сообщил об увеличении числа бюджетных мест в вузах. В 2026-м их стало на 250 больше, чем в прошлом году, сказал глава Миноборнауки. Министр перечислил 4 дисциплины, которые будут изучаться студентами всех форм и уровней обучения. Это история, основы российской государственности, философии, русский язык, отметил Фальков, пишет РИА Новости. Он добавил, что уже разработан базовый учебно-методический комплекс «Русский язык как государственный» для студентов. В России растет спрос на приключенческий туризм. Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России, пишет «Известия». Туристы хотят эмоций, природы и движения, но не всегда готовы к серьезным физическим нагрузкам, поэтому спрос все чаще смещается от сложных восхождений к более доступным форматам. Стал более массовым горный туризм. В горы отправляются даже семьи с детьми, пары, туристы старшего возраста. Многие выбирают горы ради пейзажей, природы и спокойного отдыха, а не экстремальных нагрузок, пояснили в пресс-службе АТОР. Северный Кавказ является наиболее популярным направлением для горных походов в России. В Москве приступили к съемкам фильма «Чайка» о первой женщине-космонавте. Об этом сообщает ТАСС. Картина выйдет 8 апреля 2027 года в честь 90-летия Валентины Терешковой. А сыграет ее в картине дочь вице-премьера правительства России Дениса Мантурова Леонелла Мантурова. Как пишет «Вечерняя Москва», актриса утвердила лично Терешкова. Исследователь Джимми Корсетти обнаружил на древней карте указание на местонахождение Ноева ковчега, которое совпадает с реальной локацией в современной Турции. В 1587 году итальянский картограф Урбано Монте представил планисферу – огромное полотно, состоящее из 60 рукописных листов. В собранном виде оно достигает 3 метров в диаметре. Это самая большая ранняя карта мира. Корсетти заметил, что на карте указано место на горе Арарат. Там же находится и объект Дюрюпинар – скальное образование, форма которого напоминает корабль, а при этом его размеры относительно соответствуют библейскому описанию ковчега. Группа исследователей изучала этот район при помощи георадара и обнаружила под землей ряд коридоров и полостей, напоминающих внутреннюю структуру корабля с 3 палубами.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска — офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 17, днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
6: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 5-650-50-28-716.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей по заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
11: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
12: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
13: 511-37.
14: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
15: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
16: Реклама на радио Ваня.
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
19: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
20: Платформы, рынок, технологии.
19: Монетизация.
20: Цены, процедуры, практические инсайты.
19: Нейросети на практике.
20: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
19: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
20: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
19: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
20: Без возрастных ограничений.
1: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 17, днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
7: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Всем на радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы

0: на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЗ.
7: Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Обучение в российских вузах за счет государства должно сопровождаться обязательным трудоустройством выпускников. Черновик заявления на зачисление в космонавты через новый сервис на госуслугах создали уже 11 тысяч человек. Коллекцию китайского фарфора и различные европейские товары подняли со дна южного побережья Норвегии. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Обучение в российских вузах за счет государства должно сопровождаться обязательным трудоустройством выпускников, заявил в интервью журналу «Эксперт» помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, России необходима планово-капиталистическая модель образования, то есть за образование обязательно кто-то должен платить, объяснил Мединский. Если обучение в вузе оплачивает предприятие, то оно в будущем является работодателем студента. В качестве примера Мединский привел подготовку врачей для районных больниц, в которых выпускники будут обязаны отработать после завершения обучения. Подобная модель позволит обеспечивать кадрами важные отрасли, особенно в регионах, добавил он. Черновик заявления на зачисление в космонавты через новый сервис на госуслугах создали уже 11 тысяч человек. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС. Отбор очень строгий, но интерес к услуге высокий. Черновик заявления создали уже 11 тысяч человек, указали в корпорации. Там уточнили, что среди заявителей граждане России от 19 до 35 лет, 76% из которых мужчины и 24% женщины. Заявления в отряд космонавтов на портале принимают до конца июня. Онлайн-сервис «Роскосмос» и Минцифры запустили в этом году впервые. В корпорации напомнили, что участвовать в отборе могут россияне в возрасте до 35 лет. И в завершении выпуска: коллекцию китайского фарфора и различные европейские товары подняли со дна южного побережья Норвегии. Об этом сообщается на официальном сайте Норвежского морского музея. По их данным, имеющие высокую научную ценность предметы нашли внутри судна, затонувшего предположительно в 1750 году. Корабль лежит на дне пролива Скагеррак на глубине около 600 метров. Водолазы опустились, чтобы изучить его изнутри. В результате с судна подняли стопки чаш из китайского фарфора, кубки, образцы ткани, зерно и фрагменты люстр, сообщает источник. Считается, что обнаруженный фарфор был изготовлен примерно в середине 18 века. В настоящее время специалисты устанавливают историю происхождения судна. Остается неизвестным, откуда прибыл корабль и куда он направлялся. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня середина недели, с чем вас от всей души поздравляю. 3 мая на календаре. Меня зовут Андрей Шмурай и предлагаю вернуться прямо сейчас к нашей игре «Угадай фильм». Правила несложные и ничуть не изменились. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, немедленно наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Традицию, опять же, не нарушаем. Сегодня среда. И слушаем отрывок из голливудской картины.
0: Угадай фильм.
2: Посмотрите на свет. Видите металлическую полосу? Видите? Это устройство слежения. Если у вас есть еще такие же, избавьтесь от них. Иначе они пойдут за вами и будут знать, на что вы их тратите.
1: Много раз задавал себе вопрос, а существует ли она? А о чем это я? Узнаем с вашей помощью. Номер телефона в студии 325-696, код города 812. Сегодня победителю вновь достанутся два билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл» города Санкт-Петербурга. Всем удачи, жду ваших звонков.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
2: По данным синоптиков, завтра, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 17, днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
8: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
9: Солнце, пляж.
10: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
9: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
10: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
11: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
12: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
13: 511-37.
14: Фа-фа-фаротека.
15: Полное собрание автосвета. Ксенон LED B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
16: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Реклама на радио «Ваня».
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: фильм.
1: Ну что, дорогие мои, давайте подведем итоги нашей игры. Для кого-то сложная оказалась сегодняшняя загадка, но только не для Алексея, который к нам дозвонился. Здрасте, Алексей.
2: Добрый день, всем здравствуйте.
1: Как поживаете, как настроение?
2: Прекрасное настроение, отличная погода, все супер.
1: Сейчас будем его улучшать при помощи подарка, который, я уверен, вы получите. Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Посмотрите на свет. Видите металлическую полосу? Видите? Это устройство слежения. Если у вас есть еще такие же, избавьтесь от них. Иначе они пойдут за вами и будут знать, на что вы их тратите.
1: Итак, Алексей, как же называется эта картина?
2: «Теория заговора».
3: Угайдал!
1: «Теория заговора». В главной роли у нас Мел Гибсон.
2: Гибсон, точно.
1: Ну, еще Джулия Робертс была красотка, куда же без нее. Вообще, верите, Алексей, в теорию заговора?
2: Конечно. Кто-то существует.
1: Недавно мы как-то угадывали фильм «Матрица», как-то задумался на эту тему. Ну, говорят же, да, что весь мир – это симуляция, это матрица. Но вот, собственно, ученые говорят, что теория – это абсурдно. Нет, ну, бывает, вообще просто в голове не укладывается. Ну, то есть, сокрытие контактов с инопланетянами – одна из известных, да?
2: Ну, их немало, да. Кто-то верит больше, кто-то меньше. Но во что-то верить, наверное, все-таки нужно чуть-чуть, без перегибов.
1: Но Земля-то ведь не плоская.
2: А это точно нет.
1: А американцы на Луну высаживались?
2: Конечно, нет.
1: А я вот еще, Алексей, знаю, ну, это, по-моему, вообще, конечно, это супер, это бред. Говорят, что Александр Сергеевич Пушкин на самом деле не погиб на дуэли, а переехал во Францию и стал Александром Дюма.
2: Не исключено.
1: И, кстати, на ум еще пришло, и Шекспир-то не писал свои знаменитые трагедии, кто-то другой за него делал.
2: Это мы тоже слышали, но проверить крайне сложно, поэтому будем верить, что он делает это сам.
1: Ну, вообще, время от времени, конечно, разговор на тему теории заговора возникает, но я считаю, это какие-то, по-моему, архаичные достаточно вещи. Алексей, от всей души поздравляем. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК, Шкиперский молл. Хотите кого-нибудь поприветствовать?
2: Давайте поприветствуем всех, кто знает Алексея Кривого. Всем хорошего настроения, хорошей погоды и прекрасного лета.
1: Ой, спасибо, Алексей, за теплые добрые слова. Хорошего дня.
2: Всего доброго, до свидания.
1: Друзья, я напомню, партнер рубрики «Кинотеатр Синема 5». Удивляй по-новому, признавайся в любви, поздравляй близких или делай предложение на большом экране. Подробнее на сайте cinema5.ru, ООО «Синема 98».
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, завтра, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 17, днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Летим из Омска прямым рейсом в солнечный Ташкент. Город, где купола древних мечетей смотрят на современные небоскребы и царит магия Востока. А воздух наполнен ароматами плова и специй. Открывайте Узбекистан вместе с Омским аэропортом.
4: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
5: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
6: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
7: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-272. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
8: Фа-фа-фаротека. Билет линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
9: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
0: Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло.
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЗ.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 3 мая, отмечается День паранормальных явлений. Это праздник для любителей мистики, тех, кто интересуется привидениями, НЛО, полтергейстами и загадочными совпадениями. Именно о паранормальном наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Оказывается, причина, по которой мы верим в паранормальные явления, скрывается в нашем мозге, и почти все очевидное невероятное можно объяснить с научной точки зрения. Правда, иногда эти объяснения звучат еще более дико, чем уверенность, что в ночь с пятницы на субботу обнаженный синий гном танцевал тверк у тебя на книжной полке.
0: Четвертое место.
1: Спиритические доски – развлечение более популярное на Западе, чем в России. Тем не менее, к идее, что духи двигают стрелку на картонке с буквами, многие относились вполне себе серьезно. Да и как можно не верить в очевидное? Вот ты и еще несколько твоих честных друзей положили руки на стрелку, и через несколько мгновений она начала двигаться.
0: Третье место.
1: Французский астролог Мишель Гаклен еще в 1968 году предложил всем желающим провести бесплатный индивидуальный анализ личности на основе его астрологического знака. Все, что вам было нужно сделать, это указать дату рождения. Невероятно. Но 94% людей, пославших ему свои данные, заявили, что он описал их идеально.
0: Второе место.
1: Ученые выяснили, что люди, которые видели призраков, в 99% случаев находились в состоянии сильного стресса и в 100% случаев долгое время пребывали в одиночестве. Так что именно эти два фактора и стоит винить в возникновении подобных галлюцинаций, а вовсе не то, что ваш ушедший в мир иной родственник затаил на вас обиду.
0: Первое место.
1: Причина, по которой некоторые думают, что они были похищены инопланетянами, может быть гораздо проще, чем можно себе представить. Согласно проведенному эксперименту, им это просто приснилось. Несколько сотен лет назад люди, страдавшие от сонного паралича, сообщали, что видели демонов. Сегодня демоны вышли из моды, поэтому люди вместо них видят инопланетян.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Депутаты предложили ввести единовременную выплату на школьный выпускной многодетным и малообеспеченным семьям. Российские аэропорты и авиакомпании присоединяются к тестированию посадки в самолет по биометрии. В июне россиянам предстоят долгие выходные, приуроченные ко Дню России. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Депутаты Госдумы предложили ввести единовременную выплату на школьный выпускной многодетным и малообеспеченным семьям. Об этом сообщила РИА Новости. Соответствующее предложение поступило к главе Минтруда Антону Котякову. Выплата будет распространяться для выпускников 9 и 11 классов. Парламентарии считают, что выплата могла бы осуществляться за счет расходов, связанных с выпускным. Важно, чтобы выплата не заменяла уже действующие меры господдержки, уточняют депутаты. По их мнению, это позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет многодетных и малоимущих семей. Кроме того, это поддержит детей в момент окончания школьного обучения и снизит риски отказа от участия в выпускном из-за финансовых причин. Российские аэропорты и авиакомпании присоединятся к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры. Широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах. Об этом РИА Новости заявил министр транспорта России Андрей Никитин. Он напомнил, что в московском аэропорту Шереметьево запустили опцию посадки в самолет по биометрии. Теперь на рейсах Москва-Санкт-Петербург Аэрофлота пассажиры, имеющие подтвержденную биометрию, могут пройти клиентский путь от сдачи багажа до посадки в самолет без предъявления паспорта. К дальнейшему эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании при наличии технической готовности инфраструктуры, сказал Никитин. И в завершении выпуска. В июне россиянам предстоят долгие выходные, приуроченные ко Дню России. Большинство жителей, планирующих в это время поездки, хотят отправиться в Санкт-Петербург. Такие планы есть почти у 17% туристов, сообщает RT со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий One2Trip. Второе место в рейтинге наиболее популярных в июне направлений занимает Москва, на которую приходится 10,7% бронирований. Далее следует Нижний Новгород 6,4% и Казань 6,3%. Главным открытием текущего сезона аналитики назвали Эстосадок, курорт Красная Поляна, куда планируют отправиться 4% туристов. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 17, днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Покупка машины – это целый сериал. Санта-Барбара, короче, я бы так его назвал. Это ладно, если б новый, но ведь я хочу с пробегом. Уж замучился по городу машины смотреть, бегать.
6: Приезжай в Антикор, здесь их целый полигон. Покупай авто с пробегом через наш автосалон.
7: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
8: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
11: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
12: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
13: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
14: 511-37.
15: Чувство вкуса постоянно приведет тебя в Макдану. В салоне Макдана огромный выбор стильных, качественных моделей. Верхняя одежда на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
16: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
17: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9 990 рублей. В «Рич Фэмили». Количество товара ограничено.
0: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: теперь узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Признаюсь, друзья, мне нравятся фильмы, которые состоят из маленьких рассказиков. Я сейчас говорю об «Альманахах». Именно такой фильм я хочу порекомендовать вам сегодня на вечер. Это российская недавно вышедшая картина под названием «Хейтер». По сути, в этой картине хейтер лишь один, и о его судьбе заключительная история этого фильма, где главную роль, как всегда, прекрасно исполнил Алексей Серебряков. Помимо него прекрасный актерский ансамбль: Мария Аронова, Павел Деревянко,

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! На что только не идут люди ради пресловутых лайков. Некто Алин Феррелл теперь персона нон-грата в парке развлечений Six Flags. Это штат Огайо, Соединенные Штаты. Что же он придумал? Он заявил своим подписчикам, что съест 10 куриных наггетсов во время катания на американских горках. Нормальный, нет? Мужчина спрятал еду под одеждой и действительно пронес кусочки курицы на аттракцион. Успел он съесть не 10, а всего лишь 7 штук, однако его трюк привлек к нему огромное внимание. Правда, на поедание курицы обратили внимание не только поклонники блогера, но и администрация парка. Они совершенно справедливо заметили: «Вы же могли подавиться, и в этом бы не было ничего забавного». В общем, запретили парню посещать парк, а он и рад, потому что это только добавило ему популярности. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 17, днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
7: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис», Волгоградская, 63/1, 69-95-25.
8: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея» – по-настоящему вкусный хлеб каждый день.
9: Павел Магнит, ОГРН 103-230-49-45-947, адрес 35-2-72, Краснодарский край, город Краснодар, улица Солнечная, дом 15, корпус 5.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Радио Ваня. Мы с тобой.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «Сибпроцентр».
3: По данным синоптиков, завтра, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 17, днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
5: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Водный фестиваль «Движ-Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финиш. Ищите «Движ-Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
9: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
10: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
0: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
11: Реклама на радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Ваня, радио.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певец и автор песен Егор Крид прокомментировал ситуацию, которая развернулась вокруг него в конце марта текущего года. Тогда состоялся его концерт в Краснодаре, в рамках которого Крид попросил зрителей быть активнее и не смотреть на него через экран телефона. Вскоре этот фрагмент стал вирусным в соцсетях, а сам исполнитель столкнулся с негативной реакцией пользователей. В интервью Егор Крид заявил, что сейчас, по его мнению, эра эдитов, то есть время, когда публикуются ролики с фразами, вырванными из контекста. По словам певца, то же самое произошло с ним в одночасье. В интернете сложилось мнение, будто он обиделся на собственных фанатов. Люди выставляют меня таким образом, что будто я не люблю свою аудиторию. Взял и обиделся на фанатов, остановил свое выступление, хотя было совсем по-другому, сказал артист. Поп и рэп-исполнитель уточнил, что в Краснодаре у него были полные солдауты, и за два дня шоу удалось собрать 20 тысяч зрителей.

Чуть-чуть стоит пожить, чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Легендарный футболист и бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм удостоится собственной звезды на Голливудской аллее славы, сообщает Голливудская торговая палата. Торжественное открытие запланировано на 12 июня в Лос-Анджелесе. Ожидается, что на церемонии знаменитого спортсмена поддержат его супруга, певица и дизайнер Виктория Бекхэм, а также актер Том Круз. Дэвид Бекхэм, напомним, завершил карьеру игрока в 2013-м. За это время он успел выступить за такие титулованные клубы, как Манчестер Юнайтед, Мадридский Реал, Пари Сен-Жермен, Милан и Лос-Анджелес Гэлакси. В его активе победы в чемпионатах Англии, Испании, Франции, а также триумф Лиги чемпионов. За национальную сборную Бекхэм провел 115 матчей в течение 6 лет, являясь ее капитаном. Кстати, в последние годы Бекхэм успешно реализует себя в бизнесе. Он является совладельцем клуба Интер Майами, за который играет восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, завтра, 4 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью плюс 17, днем плюс 28. Ветер восточный, юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Летим из Омска в столицу Урала. Всего 2 часа на самолете, и вы в Екатеринбурге. Окунитесь в атмосферу города с ярким характером или отправляйтесь покорять Уральские горы. Ваш Омский аэропорт.
4: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН
6: 1650-1-28-16. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
8: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.
9: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Реклама на радио Ваня.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Лето, солнце и жара!
4: В Доброцен идти пора.
5: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен! Ура!
5: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
4: Доброцен. Значит, можно купить больше.
6: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
8: Включай лето на всю громкость. Радио «Ваня».

0: за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодня, 3 мая, отмечается День паранормальных явлений. Это праздник для любителей мистики, тех, кто интересуется привидениями, НЛО, полтергейстами и загадочными совпадениями. Именно о паранормальном наш сегодняшний хит-парад.
0: 5 место.
1: Оказывается, причина, по которой мы верим в паранормальные явления, скрывается в нашем мозге, и почти все очевидное невероятное можно объяснить с научной точки зрения. Правда, иногда эти объяснения звучат еще более дико, чем уверенность, что в ночь с пятницы на субботу обнаженный синий гном танцевал тверк у тебя на книжной полке.
0: 4 место.
1: Спиритические доски – развлечение более популярное на Западе, чем в России. Тем не менее, к идее, что духи двигают стрелку на картонке с буквами, многие относились вполне себе серьезно. Да и как можно не верить в очевидное? Вот ты и еще несколько твоих честных друзей положили руки на стрелку, и через несколько мгновений она начала двигаться.
0: 3 место.
1: Французский астролог Мишель Гаклен еще в 1968 году предложил всем желающим провести бесплатный индивидуальный анализ личности на основе его астрологического знака. Все, что вам было нужно сделать, это указать дату рождения. Невероятно. Но 94% людей, пославших ему свои данные, заявили, что он описал их идеально.
0: 2 место.
1: Ученые выяснили, что люди, которые видели призраков, в 99% случаев находились в состоянии сильного стресса и в 100% случаев долгое время пребывали в одиночестве. Так что именно эти два фактора и стоит винить в возникновении подобных галлюцинаций, а вовсе не то, что ваш ушедший в мир иной родственник затаил на вас обиду.
0: 1 место.
1: Причина, по которой некоторые думают, что они были похищены инопланетянами, может быть гораздо проще, чем можно себе представить. Согласно проведенному эксперименту, им это просто приснилось. Несколько сотен лет назад люди, страдавшие от сонного паралича, сообщали, что видели демонов. Сегодня демоны вышли из моды, поэтому люди вместо них видят инопланетян.
0: Великолепная пятерка. Ваня, радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех. Я сделаю их.

Она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: один за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет! И это наша рубрика об отношениях. Вот как вы думаете, могут ли братья наши меньшие помочь нам, так сказать, в выстраивании личных отношений с противоположным полом? Оказывается, могут. Дело в следующем. У девушки живет чудесный пес по кличке Майло. Она его обожает. Кстати, не только она, но и ее подруга Лорен. Вторая не имеет возможности держать питомца, поэтому несколько раз с разрешения хозяйки брала Майло на прогулки. И вот тут эта 30-летняя, между прочим, одинокая Лорен заметила, что во время таких прогулок на нее обращают внимание мужчины-собачники. Дама сделала выводы и стала постоянно выпрашивать у приятельницы Майло, чтобы знакомиться с мужчинами. Ну, все бы ничего, но Лорен вывешивает в соцсетях фото Майло, называя себя его любящей мамой. А некоторое время назад она даже в разговорах начала называть пса своим. И, естественно, терпение-то настоящей хозяйки кончилось. Она заявила подруге, что не желает, чтобы ее любимец был реквизитом для чужой личной жизни. Лорен, лишившаяся Майло, очень расстроена, но героиню, засомневавшуюся в своем решении, поддержали пользователи соцсетей. Приятельница должна понять, что существуют границы, переступать через которые не стоит. Все верно, друзья мои. Я вот одного не пойму. А почему бы ей не завести своего собственного пса? Вопрос. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Лето! Каждый день на радио Ваня.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Признаюсь, друзья, мне нравятся фильмы, которые состоят из маленьких рассказиков. Я сейчас говорю об «Альманахах». Именно такой фильм я хочу порекомендовать вам сегодня на вечер. Это российская недавно вышедшая картина под названием «Хейтер». По сути, в этой картине хейтер лишь один, и о его судьбе заключительная история этого фильма, где главную роль, как всегда, прекрасно исполнил Алексей Серебряков. Помимо него прекрасный актерский ансамбль: Мария Аронова, Павел Деревянко, Любовь Аксенова, Александр Самойленко, Ирина Пегова, Станислав Бондаренко, Владимир Сычев. Всех и не перечислишь. Особое внимание хочу обратить на новеллу о цирке. Подробностей раскрывать не буду, но был немало удивлен, когда узнал, что эта история происходила реально, и рассказал ее не кто-нибудь, а сам Эдгард Запашный. Кстати, именно их 14 реальных тигров и участвовали в съемках этой новеллы. Об остальных историях умолчу, но, друзья, откровенно признаюсь, все они душещипательные. Так что кино на вечер. «Хейтер». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! На что только не идут люди ради пресловутых лайков. Некто Алин Феррелл теперь персона нон-грата в парке развлечений Six Flags. Это штат Огайо, Соединенные Штаты. Что же он придумал? Он заявил своим подписчикам, что съест 10 куриных наггетсов во время катания на американских горках. Нормальный, нет? Мужчина спрятал еду под одеждой и действительно пронес кусочки курицы на аттракцион. Успел он съесть не 10, а всего лишь 7 штук, однако его трюк привлек к нему огромное внимание. Правда, на поедание курицы обратили внимание не только поклонники блогера, но и администрация парка. Они совершенно справедливо заметили: «Вы же могли подавиться, и в этом бы не было ничего забавного». В общем, запретили парню посещать парк, а он и рад, потому что это только добавило ему популярности. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: без тебя.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше нечем. Воздухом

0: Сердце умоляет, прости, я прощаю. Пламя догорает, хочешь и его зови.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Звезды, мне страшно падать.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня.